звездочка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

чердака, с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, только промежуток.

идет густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой.

теперь другое. Ты хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен. Ты мне

Зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить.

0: России.
1: Холодное море молчит.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

Седан или внедорожник? Механика или автомат? Право или леворукий? Электрокар или гибрид? Столько вопросов и всего одна экспертная программа, чтобы в этом разобраться. Тест-драйв по-нашему с Андреем Ломановым. Еженедельно свежие обзоры, яркие новинки, сравнительные тесты и экспертные материалы по эксплуатации и обслуживанию вашего автомобиля. Каждую среду с 7 до 8 вечера наш путеводитель по миру автопрома. Веришь в судьбу? Она в твоих руках. Судьба твоих любимых исполнителей. Голосуй за песню-фаворита, подними ее в чарте, сделай лидером. Каждую пятницу с 7 вечера 13 лучших песен недели в самом народном хит-параде страны. Все по-честному, все по-нашему. Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один. Хочешь знать больше? Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты». Выбирай и слушай. Программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио.

0: Наше радио.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

чего начинается ваше утро. Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Учеба уже не за горами. Позаботьтесь о здоровье глаз ребенка. В Первой Самарской оптике весь август для детей, школьников и студентов скидка 25% на правые линзы при заказе очков. Звоните 201-42-40. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио. Музыка поколений.

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не...

0: Наша реклама.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
5: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
6: Шапку надень. С незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
7: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
8: Тариф МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
9: Вот это ухватил!
10: Ура! Купила! Мое!
11: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
12: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
13: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
14: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В августе мы отмечаем печальный юбилей. 35 лет августовского путча. Часть руководителей государства 19 августа 1991 года отстранила от власти президента СССР Михаила Горбачева. Был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, ГКЧП, участники которого хотели сохранить Советский Союз, распад которого стал величайшей катастрофой 20 века. Показательно, что еще 5 лет назад, в год 30-летия августовских событий 1991 года, партия «Коммунисты России» выступила с инициативой Народного суда над виновниками развала СССР Михаилом Горбачевым, Леонидом Кравчуком, Станиславом Шушкевичем и Геннадием Зюгановым. Почему над Зюгановым? Ведь Геннадий Андреевич, вспоминая страну Советов, всегда произносит очень проникновенные слова.
2: Советские держали Ленинца сталинской модернизации поставить величественный памятник только за то, что она собрала распавшуюся империю в единый Советский Союз.
1: Слова хорошие. Осталось понять, что прячет за ними Зюганов. Кстати, однажды на это ему очень деликатно намекнул президент России Владимир Путин.
3: Под руководством Коммунистической партии Советского Союза наша страна, Советский Союз, достигли очень больших вершин. Геннадий Андреевич не упомянул только одного. Под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование.
1: И ведь точно, все главные участники развала Союза входили в партийную элиту. Компартия была стержнем, скрепляющим государство и преодолевающим сепаратизм национальной бюрократии, входившей в Союз Республик. Поэтому ликвидаторы СССР первым делом занялись развалом именно КПСС. Добились отмены 6-й статьи Конституции о руководящей роли партии, а затем в России создали отдельную республиканскую компартию. До этого функцию российской партийной организации выполняла сама КПСС. Но с появлением компартии РСФСР объединяющая союз структура становилась ненужной. Организаторами новой партии были ее лидер Иван Полосков и, барабанная дробь, Геннадий Зюганов, секретарь ЦК этой партии по идеологии. Чтобы оценить масштаб такой затеи, напомню, за попытку создания отдельной российской компартии при Сталине расстреляли секретаря ЦК Кузнецова и председателя Госплана Вознесенского. Ради этого даже вернули отмененную в 1947 году смертную казнь. А Зюганов и его окружение не просто остались целы, но и стали еще при Ельцине частью правящей элиты. И как ни крути, развал Советского Союза – это личная удача Геннадия Зюганова, о которой, правда, говорить как-то не принято.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Наша реклама.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наше радио. Это навсегда.

лиц, так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу все.

0: наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: Наше радио представляет. Радиопрезентация альбома «Вечное движение» группы «Пикник». Песня «Маскарад». Эдмунд Шклярский.
1: Если брать винил, это следующая сторона, и на следующей стороне винила первая песня «Маскарад». На «Маскарад» он скрывает лица, хотя говорят, что главная маска – это твое лицо. Может, так и есть. Но, тем не менее, спрятавшись под маской, человек может говорить то, что он никогда бы не сказал, делать то, что он бы никогда не сказал. Но здесь «Маскарад» в танце, естественно, вальс Мефисто, и музыканты играют его, и появляется принц, черный принц, бесчувственный и злой, который особо не зацикливается, не делает выбор, он прыгает от одной маски к другой, оставляя глубокие раны не на маске, наверное, уже, а на сердце. И поэтому маскарад – дело опасное, маска может прилипнуть к лицу, и главное вовремя ее отодрать.

0: Наша реклама. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
1: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Силы противовоздушной обороны уничтожили 328 украинских беспилотников над российскими территориями минувшей ночью. По данным Минобороны, дроны сбивали над 18 регионами и акваториями Азовского и Черного морей. ВСУ атаковали промзону Оренбурга. Обломки БПЛА упали на территории логистического комплекса «Озон», сообщил глава города Альберт Юмадилов. Произошло возгорание, пострадавших нет. Компания временно не принимает поставки на склад. Также повреждение получило еще одно промпредприятия в регионе. Более 100 туристов эвакуировали из природного парка вулканы Камчатки. В районе вулкана Толбачек из-за размытой непогодой дороги оказались заблокированы 149 человек. Как отметили в краевом правительстве, вертолетами вывезли 117 человек, включая 15 подростков. Всего сделано 7 вертолетных рейсов до дорожной развилки на Эссо. Затем автобусами их доставляли в Петропавловск-Камчатский. Остальные 32 человека – это водители, которые остаются в парке вместе с техникой. Они покинут площадку, когда расчистят дорогу. Суд в США отменил запрет на выдачу иммиграционных виз россиянам, ранее введенной администрацией Дональда Трампа. Меру признали противоречащей закону. Постановление основано на выводе о том, что госсекретарь Марко Рубио превысил должностные полномочия при введении ограничений. Госдеп обязали вернуться к индивидуальному порядку рассмотрения заявлений. Вашингтон ввел запрет на выдачу иммиграционных виз для 75 стран в январе. Помимо россиян, он затронул граждан Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Грузии, Молдавии и других стран. Власти комментировали это большим расходом бюджета на социальные пособия для иммигрантов. После введения запрета для граждан России оставались доступны только неиммиграционные визы. Следующий космический пуск по российской программе состоится с космодрома Байконур, заявил глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов. Кроме того, до конца года пройдет серия коммерческих пусков с космодрома Восточный. Всего с начала года Россия провела 11 пусков различных космических ракет с площадок Байконур, Восточный и Плесецк. В прошлом году осуществили 17 пусков. Виноград может подешеветь более чем на 30% из-за высокой урожайности в Краснодарском крае в этом году. Таким прогнозом поделились эксперты Роскачества. Несмотря на снижение показателей на отдельных участках, из-за прошедшего в регионе града большинство хозяйств ожидают один из лучших урожаев десятилетия, как по объему, так и по качеству ягоды. По итогам сезона ожидается сбор около 250 тысяч тонн продукта. Это может привести к снижению закупочных цен переработчиками. Кубань – это один из основных в России производителей винограда. Здесь сосредоточено около третье от всех площадей виноградников в стране. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс Вакайдзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn, с нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядки их получения на aurora.ru 18+.
2: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: Максидом. Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru. Учеба уже не за горами. Позаботьтесь о здоровье глаз ребенка. В Первой Самарской оптике весь август для детей, школьников и студентов скидка 25% на правые линзы при заказе очков. Звоните 201-42-40.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио. Это навсегда.
8: Знаете ли вы, взяв в руки купюру в 500 рублей, на лицевой стороне вы увидите памятник Петру Великому работы Марка Антокольского, где изображен парусник на фоне морского и речного вокзалов, а на обратной – панораму Соловецкого монастыря. Но что в купюре примечательного? На лицевой стороне российской банкноты изображен аргентинский фрегат «Либертад». Дело в том, что первый дизайн рисунка Центробанк отклонил, и художник Игорь Крылков использовал в качестве образца первую попавшуюся фотографию большого корабля, невзирая даже на то, что он никогда не стоял у берегов Архангельска.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Наше радио представляет радиопрезентация альбома «Вечное движение» группы «Пикник». Песня «Аллилуйя». Эдмунд Шклярский.
1: Песен с таким названием, наверное, не так мало, но те, которые слышал, мне почему-то не нравились. Даже которые считаются там шедеврами, чуть ли там, или шлягерами. Поэтому пришлось написать свою. Но здесь прослеживается путь от рождения до, наверное, финальной стадии. Рождение начинается. Вот мой первый день на земле, меня ангел целует. Как все странно вокруг, аллилуйя. Последний куплет. Только вижу с куста моего, ветер листья ворует. Значит так, аллилуйя. И то, и другое хорошо. То есть опять это вечное движение, никуда от этого не денешься.

0: «Наша реклама».
1: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
12: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
13: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
14: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
15: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
16: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
17: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
18: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru, АО Т-банк.
19: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
20: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
21: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
3: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
4: «Максидом».
5: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – «Дверь в преисподнюю» или «Врата ада». В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
11: Радио.

0: наше радио представляет. Радиопрезентация альбома «Вечное движение» группы «Пикник». Песня «Маленькая королева» Эдмунд Шклярский.
1: Следующая песня «Маленькая королева». Ну, маленькая-то она маленькая, но пришлось ей вытерпеть, наверное, немало, потому что ей сучили ключи от города зла. А когда маленький человек, особенно неискушенный еще в жизни, получает власть, свободу, то как минимум происходит искажение. Недаром все революции, так скажем, на Востоке делались руками подростков 12-11-летними, которые, не задумываясь, могли зашибить палкой своего учителя с удовольствием. Что будет делать девушка, маленькая королева, с этими ключами? Или она выбросит их, или будет пользоваться ими? Это уже додумывать будет зритель.

0: Ваша реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на campageta.t2.ru.
8: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
11: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
13: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03/07/2026.
15: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду радио до 4 октября 2026 года. 18+.
16: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
1: Наше радио.
17: В главном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота.

надеждам и верой долг. Ты шел по дороге и просто немного продрог. Но если поверить, откроются двери и станет дышать хорошо.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в ноябре, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Если оба президента прибудут на форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, то их переговоры неизбежно состоятся. Однако Ушаков подчеркнул, что пока никаких конкретных сигналов о потенциальной встрече не поступало. Саммит АТЭС будет проходить в китайском городе Шэньчжэнь с 18 по 19 ноября. Мощные ливни и ураганы обрушились на Иркутской области Бурятию. Как передают СМИ, в Иркутске за 4 часа выпала более месячной нормы осадков. Затоплены дворы, первые этажи, подвалы и подъезды многоквартирных домов, а также подземные парковки и частные дома. Часть города осталась без света. В Улан-Удэ также затоплена часть улиц, 6 из них остаются без электричества. Ранее сообщалось, что в субботу вечером в городе на фоне обильных осадков наблюдается сход с гор селевых потоков. Израильский авиаперевозчик Эль-Аль рассматривает возможность запуска прямых рейсов из Тель-Авива в Санкт-Петербург. Об этом рассказали в московском представительстве Министерства туризма Израиля. Уточнения по этому маршруту будут озвучены в начале сентября. Ранее авиакомпания осуществляла рейсы в Москву, но приостановила сообщение после 2022 года. При этом перелеты между Россией и Израилем сохранились, их выполняют российские авиакомпании Red Wings и Azimut. Таблетку для купирования аритмии разрабатывают специалисты Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Чазова. Как сообщили в Минздраве, ведется работа по созданию препаратов длительного действия, которые снижают уровень фракции холестерина и растворяют старые тромбы в артериях. Также ученые занимаются созданием лекарства, способного предупредить избыточный отек тканей головного мозга и сердца при развитии в них зон инфаркта. Каждый четвертый школьник России будет пользоваться сервисами Московской электронной школы в новом учебном году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Система внедряется за пределами города с 2022 года. Ее функции позволяют учитывать региональные особенности. По словам мэра, это дает возможность российским школьникам повышать качество образования независимо от места проживания. Он добавил, что это крупнейшая электронная библиотека в мире, у которой нет аналогов. Центр госуслуг отремонтирует в Тимирязевском районе Москвы. О том, что проект капитального ремонта согласован, сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков. В здании обновят инженерные системы, противопожарную защиту, окна, двери и входные группы. В помещениях заменят перегородки и расширят проемы с сохранением планировки. А также обновят отделку стен, потолков и полов. На эвакуационных выходах установят систему антипаника, в санузлах усилят гидроизоляцию. Также отремонтируют входные площадки и пандусы. Будут использоваться современные, безопасные и долговечные материалы. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс Вэкайдзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

восток. Мы пишем письма ветер в спину.

0: приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
1: «Максидом». Учеба уже не за горами. Позаботьтесь о здоровье глаз ребенка. В Первой Самарской оптике весь август для детей, школьников и студентов скидка 25% на оправы и линзы при заказе очков. Звоните 201-42-40. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
2: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Наше радио представляет. Радиопрезентация альбома «Вечное движение» группы «Пикник». Песня «А знали ли Шива и Вишну» Эдмунд Шклярский.
1: Ну, это вопрос, конечно, риторический. Для этого надо, наверное, прочитать немало индийских книг, чтобы что-то хотя бы начинать понимать. Но фантазировать можно. Поэтому мы не знаем, и знали ли Вишну и Шива, что красивое станет крикливым, и крикливое станет фальшивым, и где кончается настоящее, где заканчивается, где оно и заканчивается. Поэтому это, собственно говоря, песня размышления, и главное, наверное, заключается в том самом припеве «Знали ли Шива и Вишну, кем узор Вселенной вышит?» Потому что мне кажется, что небесные звезды, они все равно создают какой-то узор. Если присмотреться, это будет нечто похожее на вышитый ковер, и каждый человек, каждое существо занимает в нем определенное место. Торопиться к этому не надо, конечно, но тем не менее, мне кажется, что это так.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила мою!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
13: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
15: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
16: Милый, собираем чемоданы.
17: Мы же только разобрали.
16: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
18: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
19: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
20: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
21: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
20: А сыновья ведь с неба не падают.
21: Я ваш сын.
20: Или падаю.
21: Никакой ты ему не сын.
20: Так вломился.
21: А это получается кража со взломом.
20: До 2 лет. Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
3: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
4: Максидом.
5: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226 50 71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
10: Знаете ли вы? Немногие знают, что судьба Эйфелевой башни напрямую зависела от появления радио. Построенная специально к проведению Всемирной выставки в 1889 году, уже через 20 лет гигантское строение было решено демонтировать. И только радио дало стальной красавице вторую жизнь. Ее начали использовать для установки радиоантенн. И только лишь спустя годы, благодаря туристам, Эйфелева башня приобрела статус настоящего символа Парижа.
11: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
12: Наше радио. Скажите.

0: Наше радио представляет. Радиопрезентация альбома «Вечное движение» группы «Пикник». Песня «Жду». Эдмунд Шклярский.
1: Ну, как говорят, нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Но, тем не менее, песня называется «Не догонять, не догонялки, а именно жду». Что человек ждет? Он ждет, хоть и поздно уже совсем, что пророчества сбудутся все, и улица обезлюдит, и пророчества сбудутся все, и времени больше не будет. Эта фраза, понятно, не новая, известна, откуда она взята, но, тем не менее, фантазии на это... тему, как, что времени не будет, или что замрет, или время, что это такое, конструкция, или это миф кажущийся, или будущее всегда с нами. Это иногда тоже кажется, что будущее находится здесь. Стоит только приоткрыть какую-то неведомую дверь, и ты увидишь и свое будущее, и свое прошлое, и вообще все, что угодно. Но пока человек ждет.

0: Наша реклама.
1: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция. 0+.
2: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на comtogether.t2.ru.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Тенет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
12: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду радио до 4 октября 2026 года. 18+.
13: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
14: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
15: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
16: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
17: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Владимир Путин заявил, что в России решены не все вопросы в сфере топлива, и граждане испытывают определенные неудобства. Однако работа по насыщению внутреннего рынка ведется. Президент подчеркнул, что правительству поручено держать под контролем ситуацию с горючим в стране. Для улучшения ситуации Кабмин принял ряд мер, включая запрет на экспорт топлива и налоговые стимулы для импорта и роста производства. Вступило в силу соглашение о торговле услугами и инвестициях между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Закон о ратификации этого документа Владимир Путин подписал в мае. Как отметил посол ОАЭ в Москве Мохаммад Ахмад Аль-Джабер, это послужит платформой для более многогранного экономического партнерства между странами. Соглашение охватывает энергетику, профессиональные услуги, химическую промышленность, строительство и другие отрасли. Кроме того, документ способствует упрощению процедур и сокращению барьеров, в том числе для частного сектора, малых и средних предприятий. Требования к оборудованию автовокзалов и автостанций в России изменятся с 1 сентября. Из перечня обязательных объектов исключены пункты оказания первой помощи. Также из списка исключены пункты общественного питания. Из обязательных условий остаются билетные кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, санузлы, а также камеры хранения и комнаты отдыха для водителей. Неизменными остаются и количественные нормы оснащения. Они по-прежнему привязаны к расчетному среднесуточному пассажиропотоку. Первый ГОСТ для игрушек с технологиями искусственного интеллекта начнет действовать в России 1 сентября, сообщили в Росстандарте. Документ устанавливает единый подход к обеспечению безопасности и ответственному применению таких технологий в детских товарах. Стандарт распространяется на продукцию для лиц в возрасте от 1 года до 14 лет. Кроме того, документ предусматривает защиту персональных данных как ребенка, так и членов его семьи, в том числе минимизацию объема собираемой информации. Каждый четвертый школьник в России будет пользоваться сервисами Московской электронной школы в новом учебном году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Система внедряется за пределами города с 2022 года. Ее функции позволяют учитывать региональные особенности. По словам мэра, это дает возможность российским школьникам повышать качество образования, независимо от места проживания. Он добавил, что это крупнейшая электронная библиотека в мире, у которой нет аналогов. Россияне употребляют в пищу томаты и огурцы чаще других овощей. В год приходится примерно 23,5 килограмма на человека. Кроме того, среди популярных растительных продуктов в рационе граждан – свекла, морковь и другие корнеплоды. Также статистика показывает, что за последние 20 лет россияне стали употреблять почти на 20% больше овощей и бахчевых. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры, помимо Telegram. Теперь мы есть в MaxVK.ZEN. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. «Радио.НСН» – с нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Наше радио представляет. Радиопрезентация альбома «Вечное движение» группы «Пикник». Песня «Махаяна». Эдмунд Шклярский.
1: И чем-то оно, опять же, ассоциируется с тем колесом фортуны, которое у нас на обложке альбома. «Скрипи, Махаяна, скрипи, бей время в упруги там-там». Все странники в этой глуши, нет места ни здесь и ни там. Ну, иногда мне кажется, что Махаяна действительно скрипит, ее давно не смазывали, и поэтому некоторые законы, которые были прописаны, уже не работают. И существо, которое может переродиться или хотело бы переродиться, оно застревает где-то между, потому что Махаяну давно не смазывали. А поскольку колесо – это механизм, надо смазывать или словами, или уж не знаю чем, или мантрами. По крайней мере, вот такое представление.

0: наша реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на Авито.ру 12+.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
12: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
13: В тарифе МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
14: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
15: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
16: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
17: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
18: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
19: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
20: Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В августе мы отмечаем печальный юбилей. 35 лет августовского путча. Часть руководителей государства 19 августа 1991 года отстранила от власти президента СССР Михаила Горбачева. Был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, ГКЧП, участники которого хотели сохранить Советский Союз, распад которого стал величайшей катастрофой 20 века. Показательно, что еще 5 лет назад, в год 30-летия августовских событий 1991 года, партия «Коммунисты России» выступила с инициативой Народного суда над виновниками развала СССР Михаилом Горбачевым, Леонидом Кравчуком, Станиславом Шушкевичем и Геннадием Зюгановым. Почему над Зюгановым? Ведь Геннадий Андреевич, вспоминая страну Советов, всегда произносит очень проникновенные слова.
2: Советской державе ленинской, сталинской модернизации поставить величественный памятник только за то, что она собрала распавшуюся империю в единый Советский Союз.
1: Слова хорошие. Осталось понять, что прячет за ними Зюганов. Кстати, однажды на это ему очень деликатно намекнул президент России Владимир Путин.
3: Под руководством Коммунистической партии Советского Союза наша страна, Советский Союз, достигли очень больших вершин. Геннадий Андреевич не упомянул только одного. Под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование.
1: И ведь точно, все главные участники развала Союза входили в партийную элиту. Компартия была стержнем, скрепляющим государство и преодолевающим сепаратизм национальной бюрократии, входившей в Союз Республик. Поэтому ликвидаторы СССР первым делом занялись развалом именно КПСС. Добились отмены 6-й статьи Конституции о руководящей роли партии, а затем в России создали отдельную республиканскую компартию. До этого функцию российской партийной организации выполняла сама КПСС. Но с появлением компартии РСФСР объединяющая союз структура становилась ненужной. Организаторами новой партии были ее лидер Иван Полосков и, барабанная дробь, Геннадий Зюганов, секретарь ЦК этой партии по идеологии. Чтобы оценить масштаб такой затеи, напомню, за попытку создания отдельной российской компартии при Сталине расстреляли секретаря ЦК Кузнецова и председателя Госплана Вознесенского. Ради этого даже вернули отмененную в 1947 году смертную казнь. А Зюганов и его окружение не просто остались целы, но и стали еще при Ельцине частью правящей элиты. И как ни крути, развал Советского Союза – это личная удача Геннадия Зюганова, о которой, правда, говорить как-то не принято.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок вместе порядки получения на aurora.ru 18+.
4: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
7: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: После 40 жизнь только начинается.
2: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился.
7: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Прошедших лили аромат, мои мечтания легкие туманит. Мне лили о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

любит, и ведай, он сердце не обманет. Забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Владимир Путин рассказал, что вторая ветка Северного потока могла пройти через Польшу. Строители даже возвели там соответствующие сооружения. Однако в итоге был выбран маршрут по дну Балтийского моря с целью минимизации рисков. Российский президент подчеркнул, что Варшава выступала против такого решения, так как это означало для республики потерю статуса транзитной страны и связанных с этим экономических преимуществ. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Берлин отказаться от уголовного преследования лиц, которых правоохранительные органы Германии считают возможными исполнителями теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». По словам Путина, позиция Варшавы связана именно с вопросом экономической целесообразности. Бюджет России обеспечен ресурсами на все запланированные обязательства, заявил министр финансов Антон Силуанов. Он добавил, что проблем в этой сфере нет. При этом, по оценкам ведомства, дефицит федерального бюджета на конец июля составил почти 6,5 триллионов рублей. Пресс-служба Минфина объяснила его высокий уровень опережающим финансированием расходов. Предварительно доходы бюджета за 7 месяцев превысили 22 триллиона рублей и увеличились почти на 9% год к году. Российские отели с 1 сентября будут обязаны обеспечить заселение через мессенджер Макс. Это касается гостиниц, в которых размещено более 50 номеров. Для объектов с меньшим номерным фондом требование вступит в силу через 2 года. Для постояльцев использование сервиса остается полностью добровольным. Они смогут по-прежнему предъявлять при заселении паспорт. Новый инструмент доступен только совершеннолетним гражданам России. По состоянию на середину августа новый функционал внедрили более 800 отелей в 70 регионах страны. Мошенники разработали новые сценарии обмана граждан перед запуском цифрового рубля. По данным экспертов, они могут звонить от имени Центробанка и уговаривать в целях безопасности перевести накопление в новую форму нацвалюты. Кроме того, ожидается появление фишинговых сайтов, приложений, клонов и мошеннических QR-кодов, связанных с цифровым рублем. Россиянам напомнили, что все операции с цифровой нацвалютой доступны только через официальное приложение банка. Ни финансовая организация, ни Банк России не требуют срочно переводить куда-либо средства или подтверждать действия кодом из СМС. На 7% подорожал минимальный набор школьных принадлежностей по сравнению с предыдущим годом. По данным исследования, средний показатель превысил 19 тысяч рублей. В расчет брали школьную форму – рубашку, брюки, туфли, кроссовки и футболку, а также рюкзак, дневник, комплект тетрадей, канцелярию, пенал. Согласно исследованию, продажи рюкзаков и школьной формы снизились, однако аналитики не связывают это с экономией. Отмечается, что многие родители откладывают покупки на конец августа. Также сократилось число покупок дневников, что объясняется переходом на электронные формы. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры, помимо Telegram. Теперь мы есть в Max VK.dzen. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
2: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
1: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
2: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
14: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
15: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
16: Да.
17: Да, ну что, вздохнем внутрь. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
18: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
19: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
20: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru, АО «Т-банк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио. Летящий.

0: Наша реклама.
1: Учеба уже не за горами. Позаботьтесь о здоровье глаз ребенка. В Первой Самарской оптике весь август для детей, школьников и студентов скидка 25% на правые линзы при заказе очков. Звоните 201-42-40. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
2: Наше радио. Сделано в России.

0: все. Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте. Это «Наше все. Нескучные поэты». Ольга Ершова.
2: И Дмитрий Ленский в студии.
1: Сегодня два поэта поговорят с вами на тему, ну, естественно, поэзии. А как же без этого?
2: Как-то...
1: Уточните.
2: Да, мы спустя полгода, как идет передача, вдруг подумали, а не поговорить ли нам о поэзии?
1: А вот вдруг, Ольга, не хотите ли?
2: Да.
1: Я слышал, вы пишете стихи. Я даже слышал, что вы где-то выступаете с ними, Ольга.
2: Дмитрий, а вы знаете, что такое стихи, да?
1: Да, конечно, да. Я знаю, что такое стих, что такое стихотворная строфа, что такое икт, что такое ударный икт и так далее.
2: Ладно, хорошо, считайте, что экзамен пройден. Мы сегодня решили поговорить о поэтических строках, которые стали крылатыми.
1: Тема благодарная, поскольку в нашей стране, давайте будем честными, и я все еще горжусь тем, что мы одна из самых читающих наций, и то, что сейчас стали там, знаешь, бабушки, дедушки говорят такую фразу.
2: Все еще читающих или все еще гордитесь?
1: Я все еще горжусь, и мне кажется, что все еще читающие, что все еще читаю. Я в это очень верю.
2: Много ли людей в метро читающих?
1: Вот. А теперь внимание. Гаджет может быть книгой. Я же читаю в телефоне книгу. Поэтому то, что человек прячется, вот. Единственное, что, конечно, бы, нам это скоро закроют, скорее всего. Ну, во всем мире теперь это скоро закроют. Уже даже ученые сказали, что короткие видео, они дают вот этот быстрый дофамин, и ты не можешь оторваться. Информации ноль. Всего ноль.
2: Клиповое мышление.
1: Да.
2: Клиповая культура. Есть такое понятие. Но, тем не менее, она у нас уже давно, клиповая культура, и, тем не менее, люди читать не перестали. Я хочу сказать, что, кстати, у меня мозг отдыхает как никогда, именно когда я читаю книгу от тех же гаджетов. И я чувствую такое расслабление приятное, такое же, как когда я попадаю на природу, допустим.
1: А, что-то общее есть, да?
2: Да.
1: Мертвое дерево в руке, и, собственно говоря, дерево живущее.
2: Да, это расслабляющее занятие для меня.
1: Конечно, пошуршать бумагой. Итак, друзья,
2: какие же мы фразы знаем с вами, Дмитрий?
1: Так мы массу знаем. Я просто хотел сказать, как они нам бросаются именно в поэзии. Почему именно в поэзии они легко запоминаются? Потому что поэзия — это особый склад нашей литературы, культуры. Да, там есть ритм, там есть рифма, который способствует. Более того,
2: что вы говорите,
1: размер
2: там есть
1: строки.
2: Рифма? Невероятно.
1: Да, я ее использую, знаете, даже стараюсь избегать глагольных, Ольга. Ладно, тут маленькие шпильки между нами. Олины шпильки. Я так понял, что я буду обмещен?
2: Подождите.
1: Обмещен? От слова месть?
2: Давайте оставим в покое ваши неологизмы. Так вот, какие же мы помним фразы?
1: Никто не трогает.
2: Поэтические, какие вы помните, Дмитрий? Я помню. И опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг. Между прочим, если бы я это прочла в прозе, меня бы тоже это восхитило.
1: Ну, потому что это в стихах.
2: Да, ну...
1: Да?
2: И в прозе бы это меня восхитило. Мне кажется, что хорошая поэзия та, которую переложишь на прозу, она все равно прекрасна.
1: Вот мне кажется, когда поэзию перекладывают на прозу, если ты можешь прозу поэзию описать стихами, здесь я с вами, Ольга, буду прям в контрах сейчас, то
2: давайте.
1: Это уже не поэзия. Есть вольные стихи, есть верлибры, мы тоже сейчас будем говорить, мы тоже в этой программе, может быть, не в этой, коснемся верлибров, коснемся белых стихотворений без рифм, коснемся стихотворений в прозе, Бунин очень их любил, вот, но тем не менее стихи запоминаются именно так вот легко, потому что, вот смотрите, тот же Пушкин, ваша любимая фраза, Ольга, давайте. Значит,
2: чем меньше женщин мы любим, тем легче нравимся мы ей.
1: Да, а вот теперь давайте продолжим до конца.
2: Да.
1: Вы знаете,
2: какое продолжение? Между прочим, мало кто знает, продолжение такое. Так часто думал наш Евгений, он в ранней юности своей был жертвой сильных заблуждений. Но это глупая забава, достойна старых обезьян. Вот так вот. Для тех мужчин, которые думают, что это действительно хорошая стратегия, вот так вот. Это глупая забава, достойна старых обезьян. Для тех, кто не дочитал, дальше. Вот. И очень так часто мы эти фразы знаем вырванными из контекста.
1: Очень часто, да.
2: И понимаем их превратно. Соответственно, может быть, даже противоположным образом. Вот, так что читать надо внимательно.
1: Да, и более того, если вы пользуетесь этим принципом в качестве пикапа, дорогие в юноши, которые нас сейчас слушают с Ольгой, вдруг...

0: Наша реклама.
1: Тысячу ярких эмоций дает. Аттракцион «Супер полет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Сделано в России.
3: Не проспи, по вторникам за час до полуночи на нашем радио.
4: Энциклопедия нашего радио.
3: Исполнитель «Мумий-тролль». Имя
5: Илья Лагутенко.
3: Легенда.
6: Рождение произошло у меня в квартире на 4-м этаже. Мое личное было название «Шок». Где была такая, типа, зашокируем всех и скажем «Шок». Что-то звучное хотелось такое, из двух слов. Поэтому «Мумий-тролль».
4: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты». Программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру.
3: От создателей подкаста «Историс», программ «Летопись» и «Чартова дюжина». Авторский проект Андрея Куренкова. «Фонотека» на нашем радио.
5: Каждую неделю максимально просто, интересно и познавательно о последних музыкальных новинках. Пополняем фонотеку.
3: Релизы отечественной инди и рок-сцены, достойные вашего внимания. Слушайте каждый четверг в 10 вечера в эфире нашего радио и в разделе «Подкасты» на наши.ру.
5: И, как говорил один мой давний знакомый, хорошей музыки должно быть много.
3: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням
4: с 7 до 11.
3: Подъемники
4: на нашем радио.
0: Наше радио.

0: Это наши все нескучные поэты Ольга Ершова
1: и Дмитрий Ленский в студии. А вы знаете, Дмитрий, какое самое цитируемое и поэтическое произведение в русской поэзии?
0: Ну, тут я могу предположить, поскольку мы сыпем цитатами из него, ну, каждый раз, и я даже горд, что мое поколение просто цитировало его на улице в разговоре между пацанами, это «Горе от ума» Грибоедова. Да, там просто каждая так. строчка, там каждая цитата, там все. А сейчас насколько это актуально?
1: А суди, кто и счастливые часов не наблюдают.
0: А служить бы рад, прислушиваться тошно. Да, это же вот насколько это все хорошо. Это сейчас вновь вошло.
1: И до сих пор актуально.
0: Кстати, оттуда же, знаешь, когда ты разговариваешь, ну, допустим, приходишь домой, тебе там, а ты где был? Ты говоришь, да я там ходил с пацанами в бильярд, свяжу предание, а верится с трудом.
1: Да.
0: И таких же цитат, вот если вы сейчас, кстати, друзья, во
1: кстати,
0: взрослом виде почитаете.
1: Друзья, прекрасная постановка в Малом театре, «Горе от ума», всем советуем.
0: А кто там Чацкого, не помнишь, играет, да?
1: Сейчас не знаю. Дело в том, что очень давно ходили. Моя мама приезжала, до сих пор вспоминает эту постановку. Вот. Но это такая добротная, хорошая классика, которая всегда актуальна.
0: Да, хорошо. Дальше вернемся к нашему Пушкину. Мы его часто цитируем в наших программах. Вот вам, пожалуйста. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Но это же реальная наша фраза из обихода, когда там: ой, я вот это вот. Ну, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, понимаешь?
1: А мой дядя самых честных правил.
0: Да, абсолютно.
1: Он уважать себя заставил.
0: Да.
1: Когда не в шутку за ним мог. Он уважать себя заставил. А между прочим, кстати, мы можем отсюда перейти к одному тоже из самых цитируемых поэтов. Я сейчас скажу. Значит, вот эта вот фразочка известная, одна из первых строк Евгения Онегина «Мой дядя самых честных правил». Почему она тогда вызывала такой восторг особый у читателя, а сейчас не все это считывают? Потому что тогда очень были популярны басни Крылова, которые, ну, в принципе, и у нас сейчас актуальны в данное время. И у Крылова есть басня, которая начинается «Осел был самых честных правил».
0: Ах, вот так.
1: Понимаете?
0: А, это анекдоты, которые, да.
1: И Пушкин, будучи, конечно, гением, но при этом еще задорным таким хулиганом.
0: Конечно, чувством юмора.
1: Поэтическим, да. Он просто убрал слово «осел», поставил слово «дядя», и, соответственно, вот эти слои, кто сумел, тот считал. И своего рода это мостик, который был к Крылову, да, сколько фразочек из басен Крылова мы знаем. Это же тоже...
0: Мартышка к старости слаба глазами стала. Вот вам, пожалуйста, без всякой подготовки.
1: Это когда кто-то плохо видит, так и говорит. Потом...
0: А вы, друзья, как не садитесь, все, в музыканты не годитесь. И очень часто мы нашим друзьям-музыкантам говорим.
1: За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха?
0: Да.
1: За то, что хвалит он кукушку.
0: Да. Кстати, вот, друзья, сила, вот это, по сути дела, сила поэзии.
1: Да, это сила поэзии и сила... Ну, басни здесь, они особую силу имеют, потому что там вот всегда есть мораль. Ну, кстати говоря, такая достаточно спорная басня, особенно для нашего и уже очень раннего поколения, это, конечно же, «Стрекоза и муравей». Ты все пела это дело, так пойди же попляши. И вот сейчас искренне наши современные дети не понимают,
0: что
1: почему,
0: это и как это, да?
1: Как это женщина в зиму, ей негде, как говорится, негде согреться, и мужчина не приютил ее, сказал, мол, иди же попляши, и, собственно, отправил на верную смерть. Вот как вы считаете, это вообще справедливо, Дмитрий?
0: В смысле, ну, если она все лето пела, если она была не с ним.
1: Ну, она прекрасна, она стрекоза, понимаете, она красива, она, ее, может быть, предназначение петь и радовать окружающих своим пением и танцами.
0: Ну, вот.
1: Почему нельзя накормить страждущую стрекозу, которая радовала тебя своими танцами?
0: Ну, так знаешь, сколько таких стрекоз прилетит? А мы не южные страны, где там птицы зимуют.
2: Наше радио.

0: все.
1: В эфире программа «Наше все». Это нескучные поэты Дмитрий Ленский.
2: И Ольга Иршова. Скажите, пожалуйста,
1: на
2: Ольга.
1: Секунду сомневалась, что вы помните, как меня зовут.
2: Я просто так запутался, Дмитрий, в своих женщинах. Я 5 дней с одной, один счастливый день с другой.
1: Какой вы непостоянный, господи, господи. Ну.
2: Как раз постоянный. Знаешь, это все как бы что-то... Так, ладно, друзья, мы в общем, возвращаемся к цитатам. Цитатам из поэзии. Ваши любимые цитаты, кстати, есть у вас? Вот если мы в прошлом выходе говорили насчет Крылова.
1: Так.
2: Есть какие-нибудь еще цитаты, которую можно вот взять из его басен?
1: У сильного всегда бессильный виноват.
2: А Ларчик просто открывался. Это я тоже
1: Офигенно
2: же.
1: Кстати, по поводу Ларчика очень много споров тоже. Да. Вы знаете, почему?
2: Да, знаю. Потому что
1: одно дело, он просто открывался.
2: Несложно.
1: А другое дело, он просто открывался.
2: Ларчик открывался, да.
1: Видите,
2: у него была крышка, да.
1: Как важен акцент. Понимаете, акцент важен во всем, не только в поэзии.
2: Мне часто попадается в интернете, я, к сожалению, не помню, как зовут человек, великолепный вектор.
1: Казиник. Его фамилия.
2: Да.
1: Это известный музыкальный критик, и он прекрасно владеет скрипкой, часто показывает, как он ею владеет. Кстати говоря, он невероятно занимательные лекции дает, и он интересен даже детям.
2: Да, потому что все понятно.
1: Да, вот у него вот есть такой талант. И да, он часто разбирает басни, и не только басни, но и сказки Пушкина он разбирает.
2: Да, да, да, там было со своей старухой, да?
1: Да,
2: вот мы все помним это, да, как
1: жил
2: сказку.
1: Старик со своей старухой у самого сильного моря. Ну, то есть, да, он объясняет акценты и вообще важность акцентов, в частности, у Пушкина, потому что Пушкин, конечно, очень точный автор, ну, будем честны.
2: Конечно, он же делал язык, ему нужно было точно. Это сейчас мы можем взять и размыть, сказать вайб. А раньше вайба не было, раньше... Тут русский дух, тут Русью пахнет, понимаешь?
1: Русью пахнет, да.
2: Русью пахнет, да.
1: Это и есть наш вайб.
2: Так вот, как раз он сказал тогда фразу насчет Ларчик просто открылся. Говорит, мне так обидно, что если правда, вот если он сидит, ему было скучно Крылову, Ларчик просто открывался. Но Ларчик просто открывался. Он просто можно было взять открыть, и не надо было морочить голову с ним, да? Говорит, он же должен был додумать. Он же гений, он же должен был все сложно, а Ларчик просто открывался. Понимаешь? И вот тоже, конечно, очень здорово. И теперь мы никогда не поймем.
1: У нас даже были споры, я помню, в школе, когда мы изучали эти басни. Одна девчонка, кстати, отличница наша, говорила, Ленка Ворожейкина, что как просто, непонятно же, как именно просто. Ну вот он просто открывался, но именно как? А он просто открывался, и все.
2: Да.
1: Вообще ничего не надо было делать.
2: Да, говорит, просто Крылов, говорит, его есть, позвали, и он такой, Ларчик просто открывался.
1: Да, для тех, кто уже задумывался над этим, в общем, вопрос, мне кажется, мы исчерпали с Ларчиком окончательно.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: В тариф МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
9: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru, АО Т-банк.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я... ваш сын.
10: Или падает.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так ломился.
11: А это получается кража со взломом.
12: До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше все.
13: Это наши все нескучные поэты Ольга Ершова
14: и Дмитрий Ленский.
13: Спасибо,
14: студия.
13: Так приятно всегда. Обычно я сам себя представляю. Или специальный человек записанный, который говорит мое имя. А тут вот так приятно женским живым голосом.
14: Ну, я специально пришла сюда, чтобы вас...
13: радовать.
14: Да.
13: А вообще все женщины приходят в этот мир, чтобы радовать. Хотя глаза ваши на звезды не похожи, да? Я сейчас же цитирую вольные цитаты из Шекспира.
14: У меня совершенно обратное представление о мире. Мне кажется, это мужчины приходят, чтобы радовать.
13: Ну да, и потом уходят, потому что живем мы меньше. Так, давайте быть или не быть, вот в
14: ладно.
13: Чем вопрос. Опять же таки, цитаты, которые знают все.
14: Достойно ли смиряться под ударами судьбы, или надо оказать сопротивление? Из смертной схватки с целым морем бед покончить с ними, умереть, забыться. И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений. Ну, это...
13: ну ты сейчас что сделаешь? Сейчас у нас сейчас будет какой-то, может, молодой актер слушать, и он сейчас поймет, что он не годен в общем профессии, поскольку вы так хорошо прочитали монолог Гамлета.
14: Подождите, я просто вспомнила то, что у меня уже на подходе корки записано, потому что это нельзя забыть. Да, ну, конечно, и Шекспира мы помним очень хорошо. А роза пахнет так, как пахнет роза.
13: Да.
14: Хоть розой и назови ее, хоть нет.
13: Да. То, что, ну, то на самом деле, знаете, в чем еще прелесть поэзии и именно цитат? Что ты, по сути дела, получаешь концентрированную мысль. Она сжата до вот этой единственной строчки, и ты такой думаешь, блин, правда, ведь там же целые максимы, там же целые афоризмы. Да. Очень сложно Толстого, ну, хотя его тоже растаскивают на разные афоризмы, но очень сложно выучить там монолог, пока князь лежит под дубом. А в поэзии это все сконцентрировано. Строчечка, каждая бусинка, каждый первый.
14: Мне опять же крыло вспомнилось. Свинья под дубом вековым.
13: А ворона и лисица мы сейчас будем вспоминать, да? Ворона каркнула во все воронье горло, сыр выпал, с ним была плутовка такова. Мы же это помним все на самом деле.
14: Конечно.
13: Это тоже... И мы
14: это вообще
13: это
14: самая известная басня. И самая популярная при поступлении в вузы театральные.
13: Я думаю, бедные преподаватели, да, немножко с ума сходят, когда ты по сотому разу. Вот. А слушайте, сейчас, оставь надежду всяк сюда входящий. Данте. Вообще просто.
14: Ну, конечно. Но это... вообще такая классика-классика, еще предшествующая классике-классика.
13: А есть еще, смотри, цитаты, которые цитируют цитаты. Ну, как бы, в общем, есть цитата, которая сама цитирует.
14: Например?
13: «Бессонница Гомер, тугие паруса, я список кораблей прочел до середины». Да.
14: Mm-hmm.
13: Да, и ты прям, я после этого, когда я, в общем, эти строчки читаю, я полез к Гомеру, я вскрываю, а там же реально он как начинает описывать этот список кораблей, и ты где-то через 20 уже тихонечко кимаришь, тогда еще не было интернетов, не было, это было прекрасное снотворное Гомеру.
14: А потому что не надо лезть к Гомеру, господа.
0: Наше радио.

0: «Наше все».
1: В эфире «Наше все». Это «Нескучный поэт» Дмитрий Ленский.
2: Ольга Ершова. И сегодня мы обсуждаем цитатность. И, честно говоря, я уже как такой восторженный в юноше говорю, что я так рад, что мы можем на самом деле цитировать какие-то произведения. И это здорово, поскольку это делает нашу речь богаче. Кстати, мы уже касались темы пикаперов. Извини, я только сейчас понял. Ребята, поверьте опыту поэта, личному, хорошему опыту. Поэзия очень помогает завоевать сердце девушки. Только к месту и хорошее. Если вы считаете, что ваша поэзия хорошая, естественно, потому что тут как начинают читать стихи, да? У меня такое было, когда читаешь, она потом зевает и уходит, и все, потому что отлично вообще, жуткий фанфарон.
1: Да.
2: Да, и читать поэта, выдавая стихи за свои, так тоже можно иногда делать. Простите за самоцитату.
1: Это уже какой-то, знаете...
2: Это изощренный пикап.
1: И часто вы так делали?
2: Делал, по юности делал.
1: Дмитрий, любить иных тяжелый крест, а ты прекрасна, без извилин. И прелести твоей секрет разгадки жизни равносилен. Никак не предполагала, что вы творили под псевдонимом Пастернака.
2: Такое было. Так же, как и звезды показывают. Знаешь, когда ты гуляешь с девушкой, у нас была астрономия, у вас ее не было.
1: А, звезды тоже вы создавали, да?
2: Да. Вот это вот Венера, это... А ты тычешь просто, что-то там вверху висит.
1: И это вы делали, Дмитрий?
2: И это тоже я делал. Я как-то однажды ткнула при моем плохом зрении, она говорит, это...
1: Фонарь.
2: Я говорю, у нас... До свидания, Дмитрий. Я говорю, всего доброго, прощайте. Итак, друзья, все же вернемся к цитатам.
1: А еще знаешь, какая хорошая цитата? Ты женщина, и этим ты права.
2: Да, я помню.
1: Это Брюсов.
2: Вот прям как-то не хочется на этой ноте заканчивать такую прекрасную программу сегодняшнюю. Но вы сейчас едете за рулем, скорее всего. Возвращайтесь домой после дачи и всего прочего. Просто посмотрите на рядом сидящего человека. Вот, улыбнитесь и скажите ему свою самую любимую цитату.
0: Наше радио.

побили камнями на детской площадке. Я ушел чужим, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызут за пятки.

0: пробегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лете под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок, просто укрытие. От злых детей и собак.
1: Это наше все. Не скучные поэты Ольга Ершова
2: и Дмитрий Ленский.
1: Мы сегодня цитируем. Они цитировали, да не выцитировались. Потому что много чего хочется взять и рассказать.
2: Много-много. И дым отечества нам сладок и приятен.
1: Да, и точно так же, как там были такие фразы. Ну, ладно. Большой видится на расстоянии. Есенина. Вперед.
2: Господи,
1: да.
2: Ты жива еще, моя старушка.
1: Да, абсолютно. Когда ты жива еще? Ну, даже чаще всего маме такие вещи не говорят. Обычно говорят своей жене. Говорят, ты жива еще, моя старушка.
2: Обидненько, конечно, чуть-чуть. Ну, в общем.
1: Но вы же подруги тоже между собой тоже шутите, понимаете?
2: Нет, мы друг друга только обожаем, восхваляем, как правило, говорим, какая ты красавица.
1: Где вы живете?
2: Не знаю.
1: В пряничном домике феи. Потому что то, что я слышал, и все вот эти вот сериалы новые, которые сейчас можно тоже цитировать, только это не поэзия. Вы там как-то друг друга по-иному называете.
2: Подождите, но вы сравнили сериалы и реальная жизнь. Подождите, нет, сериалы это немножко несколько искаженная реальность. Так что давайте не будем это забывать.
1: Но хочется еще одну вещь сказать. Я же как, ну, короче говоря, был у меня один преподаватель в жизни. Ну, это его была работа, брать и цитировать стихи. И ты четко понимаешь, что в какой-то момент ты можешь просто устать от этого. Когда человек просто сыпет, а у него там знания энциклопедические были за всю его долгую жизнь, и пусть живет еще долго, и вот, но все равно.
2: Во всем важна хорошая пропорция, да?
1: Всегда, всегда. Чувство меры.
2: Не переборщить.
1: Кстати, из наших, все же мы слышали сейчас, вот как сделали песню, допустим, те же 25-17, сделали давно песню «Не выходи из комнаты», Бродского цитировали,
2: да? Не совершай ошибки.
1: Да. И она вошла прекрасно в ракешную, прям вообще. А вы знаете, что вообще поэзия очень хорошо заходит в рок? Всегда заходит. Вот, даже если она, ну, такая классическая, понимаешь? Вот, мы сейчас...
2: Ну да, получается так, с одной стороны, контрастно, но именно от этого и здорово.
1: Тот же Бродский. Так, «Ниоткуда с любовью» 12 мартабря. Мы дальше не помним стихотворение, но вот эта строчка у нас всегда... А это самое стихотворение «Пилигримы», «Солнцем палимы». О, это же вообще великолепная вещь у него тоже. Но мы сейчас просто уже хвалим стихи, которые нравятся.
2: Маяковский тоже невероятно на цитаты.
1: «Сиять везде, сиять всегда, сиять везде».
2: «Во все оконца», вот лозунг «Мое солнце». Конечно же...
1: Давай вот это. «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний». Да, о чем? Мы же это всегда говорили. То что? Это можно было даже поздравить так вот человека. Взять, сказать, ешь ананасы, все, ну, типа, хорошо живет человек. Ты, типа, и восхвалил его, и, эх, где ты взял? У меня ж такого нету. Ведь значение, что у этих цитат, они же просто не ради красивого слова. Они же просто выражают наши чувства. Это же очень классно. А «Не жалею, не зову, не плачу» тот же Есенин, который вошло просто, понимаешь, вот сразу же.
2: Кто любил, уж тот любить не может. Кто сгорел, того не подожжешь.
1: Дай Джим на счастье лапу. Это если Есенин. Такую лапу не видал я сроду. Ой, сколько раз я слышал, когда к моим собакам подходит, говоришь, дай Джим на счастье. Так, может быть, поэтому у меня Джема, а не Джим?
2: Наверное.
1: А скажите, Ольга, ваши любимые цитаты из вас? Если вот то, что ты можешь вот, ну, так вот четко.
2: Блин, нет такого, нет. Я считаю, что хорошо, когда кто-то себя цитирует другой. Когда ты цитируешь сам себя, это как-то уже немножко не то.
1: А это, мне кажется, иногда нормально, потому что, знаешь, ты как бы не просто себя цитируешь, а ты просто доносишь.
2: Ну хорошо,
1: доносишь,
2: пусть
1: людям,
2: не тревожит вас, что я умна, я тщательно скрываю недостатки.
1: Это ваше?
2: Да.
1: А у меня любимая строчка «Из всех уходов важен навсегда».
2: Ага.
1: Это касается не у...
2: Ну, ты имеешь в виду из лирики, да.
1: Да, лирику, да. А из юмористических, я думаю, что мы как-нибудь коснемся еще ваших стихов, может быть, даже в следующей программе. Вот, поговорим о чем-то другом и тоже поэтическом. Друзья, друзья, Ольга Ершова с вами здесь были. И Дмитрий Ленский. Это наше все. Нескучные поэты хорошие. Встретимся через неделю. Пока.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Международные контакты запланированы у Владимира Путина на следующей неделе, рассказал журналист Павел Зарубин. Помимо этого, в графике президента значится участие в региональном мероприятии и ряд рабочих встреч. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал о том, что у главы государства пройдут двусторонние встречи в рамках саммита ШОС. Он пройдет в Киргизии 30 и 31 августа. Посольство России в Лондоне заявило об отсутствии планов понижать уровень дипломатических отношений двух стран. Ранее об этом писали британские СМИ, указывая в качестве аргумента на завершение дипмиссии бывшего посла России в Великобритании Андрея Келлина. В ведомстве подчеркнули, что двусторонние отношения государств ухудшились до беспрецедентно низкого уровня, однако это произошло по инициативе Лондона. Поставки российского каменного угля в Южную Корею выросли более чем на четверть за месяц. Как следует из данных корейской статслужбы, страна импортировала из России данной продукции на сумму свыше 330 миллионов долларов. Это максимальное с июля 2023 года значение. За месяц сумма поставок выросла на 28%, в годовом выражении на 14%. В общей сложности с начала года Южная Корея приобрела у России каменный уголь на сумму более 1,5 миллиарда долларов. Это на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В России разработали уникальный метод восстановления нервных тканей большой протяженности. Специалисты Кубанского государственного медицинского университета научились устранять дефекты нервов, используя биосинтетические материалы, заселенные клетками нервной ткани. Они служат каркасами для роста новых клеток. Разработка может пригодиться для лечения обширных повреждений кожи или ожогов. Каждый четвертый школьник России будет пользоваться сервисом Московской электронной школы в новом учебном году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Система внедряется за пределами города с 2022 года. Ее функции позволяют учитывать региональные особенности. По словам мэра, это дает возможность российским школьникам повышать качество образования, независимо от места проживания. Он добавил, что это крупнейшая электронная библиотека в мире, у которой нет аналогов. Российская киберспортивная команда Team Spirit выиграла главный турнир по игре Dota 2 The International. В финале соревнования коллектив обыграл Team Vision со счетом 3-2. Эта победа стала третьей для команды. Team Spirit стали первыми в истории турнира, кому это удавалось. Кроме того, впервые в истории состязаний весь топ-4 заняли исключительно команды из России. Помимо победителя, это Team Vision, Team Яндекс и Boom Boys. В этом году соревнования проходили в Шанхае. Призовой фонд составил более 3 миллионов долларов. Популярный канал Радио .НСН проник во все мессенджеры, помимо Telegram, теперь мы есть в Макс ВКайдзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН, с нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама.
1: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр – это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
4: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior, лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consultant в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
7: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
12: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
13: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: 0+.
4: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
5: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок, месте, порядке их получения на aurora.ru 18+.
6: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». 68.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
9: Наше радио. Музыка поколений.
10: Знаете ли вы, откуда берется пыль и куда деваются деньги? Ну, вторую часть вопроса мы пока отложим, а вот большая часть пыли в доме состоит как раз из частичек нашей кожи. Каждую минуту со среднестатистического взрослого человека опадает около 40 тысяч омертвевших клеток. Это нормальный и естественный процесс, ведь если представить кожу человека в виде целого лоскута, то площадь его составит около 2 квадратных метров. Так, в течение жизни мы избавляемся примерно от 18 килограммов ороговевшей кожи, теряя каждые сутки до 10 миллиардов клеток. С возрастом этот процесс замедляется, и если у новорожденных клетки эпидермиса обновляются каждые 72 часа, то у взрослых уже в течение месяца.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
12: Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В августе мы отмечаем печальный юбилей. 35 лет августовского путча. Часть руководителей государства 19 августа 1991 года отстранила от власти президента СССР Михаила Горбачева. Был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, ГКЧП, участники которого хотели сохранить Советский Союз, распад которого стал величайшей катастрофой 20 века. Показательно, что еще 5 лет назад, в год 30-летия августовских событий 1991 года, партия «Коммунисты России» выступила с инициативой Народного суда над виновниками развала СССР Михаилом Горбачевым, Леонидом Кравчуком, Станиславом Шушкевичем и Геннадием Зюгановым. Почему над Зюгановым? Ведь Геннадий Андреевич, вспоминая страну Советов, всегда произносит очень проникновенные слова.
2: Советские державы Ленинца, Сталинской модернизации поставили величественный памятник только за то, что она собрала распавшуюся империю в единый Советский Союз.
1: Слова хорошие. Осталось понять, что прячет за ними Зюганов. Кстати, однажды на это ему очень деликатно намекнул президент России Владимир Путин.
3: Под руководством Коммунистической партии Советского Союза наша страна, Советский Союз, достигли очень больших вершин. Геннадий Андреевич не упомянул только одного. Под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование.
1: И ведь точно, все главные участники развала Союза входили в партийную элиту. Компартия была стержнем, скрепляющим государство и преодолевающим сепаратизм национальной бюрократии, входившей в Союз Республик. Поэтому ликвидаторы СССР первым делом занялись развалом именно КПСС. Добились отмены 6-й статьи Конституции о руководящей роли партии, а затем в России создали отдельную республиканскую компартию. До этого функцию российской партийной организации выполняла сама КПСС. Но с появлением компартии РСФСР объединяющая союз структура становилась ненужной. Организаторами новой партии были ее лидер Иван Полосков и барабанная дробь Геннадий Зюганов, секретарь ЦК этой партии по идеологии. Чтобы оценить масштаб такой затеи, напомню, за попытку создания отдельной российской компартии при Сталине расстреляли секретаря ЦК Кузнецова и председателя Госплана Вознесенского. Ради этого даже вернули отмененную в 1947 году смертную казнь. А Зюганов и его окружение не просто остались целы, но и стали еще при Ельцине частью правящей элиты. И как ни крути, развал Советского Союза – это личная удача Геннадия Зюганова, о которой, правда, говорить как-то не принято.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске «Корея. Темная сторона». Новый сингл от парней мне показался очень интересным, вышел в преддверии нового альбома. Уже в эту пятницу, 21 августа, пластинка «Дикий» должна появиться на всех площадках. Масштабный опус, посвященный внутренней борьбе и своему особенному пути сквозь ненависть, боль, осуждение и сомнения, проживая жертвуя каждым мгновением ради лицезрения одного единственного луча надежды, что манит в конце пути. Осознание, что любой путь, любое решение есть лишь нить в одном огромном узоре жизни, увидеть и осознать который нам не суждено. Такое вот описание новой работы. Ждем, заявка в виде сингла обнадеживает.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Тем временем в интернете и на телевидении, оказывается, выходит очередная реинкарнация программы «Соль». Концепт на этот раз следующий. Все исполнители, а в каждой программе два коллектива, играют свои песни. Песни членов жюри, а там Вадим Самойлов, СТ, Дробыши, каждый раз новый приглашенный гость. И рок-хиты в стиле рок. Правда, в одной из программ, что я посмотрел, сошлись Джен Эйр и Вайлдвейс. И как-то концепция, когда попсари должны раздавать рок, поломалась. Впрочем, посмотреть было интересно. Играют пацаны огненно, Wild West победили, сделав кавер на Дробышевское одиночество.

0: Но мы не об этом, а про новую работу «Диких дорожек», которую я и предлагаю вашему вниманию.
1: Жесткий диск.
0: Wild Ways. Признание.

0: Wildways, трек называется «Признание».
1: Кому как, а мне понравилось.
2: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Vert de Paris», название трека «Чему ты рад?», краткая информация. Четыре трека от трио из Волжского и Волгограда сформировали EP «Не победить никогда». При прослушивании оного ты будто влетаешь в черную дыру. Ключевым элементом релиза стал трек «Чему ты рад?». Он одновременно открывает альбом и захлопывает за слушателем дверь, оставляя его наедине с мрачным миром. Песня ударяет в висок своей панк-роковой прямолинейностью, а резкий срыв в истеричное «Все сначала». Начало замыкает круг, подчеркивая главную мысль пластинки. Мы заперты в цикле, и единственный способ вырваться – задать себе прямой, почти болезненный вопрос и искать ответ, пока маятник снова не качнется. Именно этот трек задает эмоциональный и смысловой центр всего релиза. Я, конечно, залип над названием, музыкант все объяснили. «Vert de Paris» – это очень модный цвет, отравивший немало парижской знати в 18 веке. Это некий красящий кристаллический порошок зеленого цвета, являющийся химическим соединением, которое параллельно вредно воздействует на организм человека.
2: Жесткий диск.
0: «Vert de Paris. Чему ты рад?»

первая часть трибьюта легендарной банде «Skunk», которая была образована в Петербурге в середине 90-х. Стукнуло ей 30 лет. В этой части трибьюта 14 треков. Некоторые песни получили шанс на двойное современное прочтение и представлены в версиях разных коллективов. Один трек мы уже слушали.

0: А сейчас я хочу поставить версию трека «Голод» от «Стигматы». Пацаны, из которой давно рассказывают, что группа «Skunk» в свое время произвела на них невероятное впечатление и на многое вдохновила.
1: Жесткий диск.
0: «Стигмата. Голод».

0: от группы Skank.
1: Жесткий диск на нашем. Нам пишут.
0: Название коллектива Will to Kill, название трека «Никогда», краткая информация. Но мы уже знаем, что группа была образована в 24-м, выпустила и презентовала в прошлом году свой первый альбом «Personal Hell», затем выпускала синглы, в котором определила новый вектор своего звучания, продолжает выпуск нового материала, в котором расширяет диапазон своего звучания. Новый альбом «Закат во тьме» будет выпущен совсем скоро, уже в августе этого года. А пока...
1: Жесткий диск.
0: Will to Kill. Никогда.

сердце поэта из хрусталя. Вручил неловкие руки миниатюрной дамочке. Задаюсь вопросом снова, почему именно ты, как лишь одно твое слово меня лишало напрочь воли, откуда столько красоты, и как я мог себе позволить не замечать того, что ты пахла чужой.

0: трек называется «Никогда». Далее у нас новинка от московской группы In Touch With Robots. Useless — про ту часть тебя, которая каждый день говорит, что ты недостаточно хорош, что все, что ты делаешь, бессмысленно, что у тебя все равно ничего не получится, но ты продолжаешь.
1: Made in Russia.
0: In Touch With Robots. Useless.

0: Смена жанра.
1: Меняем. Тем более Артем пишет: «Приветствую, Алексей, и всех, кто нас слышит. Это Флектон. Если честно, очень скучал. Вот выпустил, наконец, финальную часть своего самого большого альбома. Всего получается час с копейками. Практически лонгплей, прям как в те времена, типа как у Мановар. А вам отправляю небольшой сингл на затравку. Из пожеланий Алексею: пусть с неба упадет гигантский бургер, а всем слушателям ЖД дождь из пиццы. Обнимаю». Артем обнял в ответ.
0: Танцуют все.
1: Флектон. Insane.

0: часть большой работы. Ищите и слушайте.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Привет, наше. Приветствую, Алексей. Хотели бы вам и слушателям передачи представить наш новый релиз. Группа 395, трек «Пыль лжи». Давно не появлялись в ваших эфирах, так как уходили в отпуск примерно на год, чтобы вернуться с полноценным альбомом, который выйдет уже в сентябре. «Пыль лжи» становится первым синглом к нему. Песня о том, как информационный шум, соцсети и бесконечный поток контента постепенно меняют человека. Давайте заценим новую работу.
1: Жесткий диск.
0: 395. Пыль лжи.

0: трек «Пыль лжи».
1: Жесткий диск.
0: Вперед из песней, новинка от постоянных участников жесткого диска, Евроденс Метал Триллер вашему вниманию.
1: Жесткий диск.
0: Royals, Биоробот.

0: Команда Royals. Трек называется «Биоробот».
1: Жесткий диск.
0: Черед коллабы на жестком диске. Группа Above the Stars и Neo Noir, это проект вокалистки Аймори, выпустили максимально неонуарный трек. Как мне кажется, давайте заценим, к чему слова.
1: Жесткий диск.
0: Neo Noir, Above the Stars. Вкус ночи.

0: Above the Stars. Вкус ночи.
1: Жесткий диск.
0: Ну и в заключение, так сказать, сказка. На ночь ударим орками по бездорожью. Проект Эльсевер продолжает изучать миры Толкиена. О происхождении горцев почти ничего нельзя сказать, кроме того, что они жили в Рудауре и поблизости от него. Возможно, что они населяли Средиземье до выходцев из Нуменора, были родственны дунланцам и людям племени Бри, чьи предки жили в долинах Белых гор и переселились в южные долины Туманных гор, а затем, в темные годы, далеко на север, в Могильники. Возможно также, что это были люди дурного склада.
1: Сейчас будет потяжелее.
0: Эльсевер, Hillmen of Rhodaur.

Север, Human of Radaur. Там вначале даже что-то на темном наречии было. Можно найти в группе артист ВКонтакте перевод. Я не возьмусь все это озвучивать. И на этом, к сожалению, на сегодня все. Место на жестком диске, увы, ах, закончилось. Много чего сегодня не попало в программу, исключительно из-за того, что хронометраж ограничен. Ну, например, прекрасный трек от команды Nord Stream.

0: что места хватит в следующем выпуске. Будет много прекрасной музыки, как обычно. А я хочу напомнить, что все выпуски после прямого эфира во вторник на следующий день в среду можно найти на нашем сайте наш.ру в разделе «Подкасты» и слушать в любое удобное время. И помним о самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем!
2: Жесткий диск. Наше радио.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

я вспоминаю ядреню пеню. Как можно было это все забыть за дверью? Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось на ночь глядя неспроста не в ту канаву. Спи, братишка, я не знаю почему.

гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

Глобус. И как законченный поэт уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста, не в ту

летай на третьей планете. Ведь чем больше я знаю, тем меньше.

во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.

0: Наше радио.
1: Джек Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: наше радио.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

чего человек? Я спросил своего визави. Стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя все.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.